0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
1: В Бобруйске 4 часа утра.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

любовь за сладости, простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

боль, дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза, я не хочу назад.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 7 часов утра.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: по-русски в 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Гороханова. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко. Представлены итоги прошлой парламентской сессии и доложено о подготовке к следующей. Беларусь готовится отметить День народного единства. Подготовка к знаковой дате проходит масштабно. В регионах продолжается республиканская акция «Беларусь единая». В этом году формат изменился. К юному поколению обращается сама молодежь. Прошел официальный визит делегаций из Узбекистана в Могилевскую область. Первый символичный момент – возложение цветов к вечному огню на площади Славы. Это стало данью уважения к памяти героев, которые отдали свою жизнь за независимость. За выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором два человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 796 нарушений ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 28 бесправников. 82 пешехода привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 23 из которых находились в нетрезвом состоянии. Накануне в столице прошел полумарафон. Тысячи любителей бега и профессиональных спортсменов из разных уголков страны и зарубежья приняли участие. Хорошо себя показал город на Березине. На одном пути в 5 километров бобручане взяли двойной бронзовый рубеж. Шклов готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села Дожинки-2026. Праздник традиционно станет итогом сельскохозяйственного сезона и площадкой для чествования лучших работников агропромышленного комплекса Могилевской области. В Бобруйске открылась уникальная фотовыставка от партии «Белая Русь». Она посвящена женщинам. Проект показывает преемственность поколений. Экспозиция состоит из трех частей. «После пепла» – жизнь, «Щит от невидимого врага», «Сталь» и «Нежность».
1: Новости компании и корпораций на «Зефир-ФМ».
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806-43-6708. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: бодрейшего утречка, наш прекрасный, самый солнечный, самый лучший город Бобруйск.
1: Самый прекрасный, согласна, тем более вот погода у нас вроде бы начинает налаживаться.
0: Ну, естественно, а я говорил, что она будет замечательная.
1: Не знаю, это я специально не верила, чтобы не сглазить удачу.
0: Это я вчера просто с бубном бегал.
1: Разгонял тучи. Не рассказывай, то сейчас все начнут пробовать, как наколдуют. Он видел, недавно ураганы были.
0: Во-во.
1: Это вот что-то от этого.
0: Неправильно там, а и у нужно было говорить.
1: Ну, буквы не так, и все.
0: Да. Ну что, с вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Самое бодрое, самое утреннее шоу «Два в одном».
1: Ну что, осень — это время грибов, ягод и прогулок по лесу, но вместе с любителями тихой охоты в леса каждый год выходят и спасатели. А почему? А потому что люди...
0: Тоже за грибами?
1: Нет. Нет, вообще-то да. Но буквально отойдут на пару сотен метров, и все. И спасите меня, я заблудился.
0: И там уже не только грибы, да.
1: Да.
0: Ну что, разбираемся сегодня о необычных приемах выживания. От того, как правильно искать воду и согреваться, до того, почему иногда лучше вообще никуда не идти. Я вот это тоже утверждаю.
1: Вообще лучше никуда
0: не идти. В магазине грибы тоже ничего.
1: Не, ну согласна. Я вообще вот не любитель собирать вот этого всего. Mm-hmm. Во-первых, одна из причин, самое главное, единственное, я не разбираюсь вот в этих тропах разных. Как нахожу там и утону где-то.
0: И все, да. И ушел куда-то.
1: Итак, не пытайтесь выйти по прямой. Вот совет номер один. В незнакомом лесу человек почти всегда начинает незаметно отклоняться, собственно, от этой самой правильной дороги и может ходить по огромной дуге, думая, что движется прямо.
0: И потом через несколько дней подходишь к тому месту, где оставил свой рюкзачок. Если поняли, что заблудились, остановитесь. Парадоксально, но одна из лучших стратегий — перестать идти. Чем дальше человек блуждает, тем больше площадь поиска. Вот так вот.
1: Ну и совет номер три. Не звоните всем родственникам одновременно. Звоните спасателям и оставайтесь с ними на связи. Звонить, знаете, надеюсь, на какой номер? 101 или 112?
0: Вот так вот. А то родственникам позвоните, они начнут все вместе звонить 112, а там бедные МЧСники с ума сойдут от вас. В этом часу у нас также гороскопчик.
1: И немного интересных фактов.
0: Погнали.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, наш ежедневный гороскопчик на вторник, на 8, между прочим, сентября. Итак, утро встретит овнов неожиданные новости от дальних родственников или старых друзей. В работе сосредоточьтесь на рутине. Именно она принесет удовлетворение, а не глобальный проект.
2: Надеюсь, новость неожиданная, но хорошая от дальних родственников.
1: Тут как повезет.
2: Мы переезжаем к тебе жить в квартиру.
1: Тут от овна к овну, так сказать, может быть разница.
2: Итак, тельцы, день требует от вас гибкости в вопросах денег, возможны мелкие непредвиденные траты. Но в общении с коллегами будьте терпеливы, их медлительность раздражает, но это не повод срываться.
1: Близнецы, информационный поток сегодня огромен, а ваша задача не утонуть в нем. В работе возможны короткие, но продуктивные встречи с новыми людьми.
2: Раки, эмоциональная чувствительность сегодня повышена, но это можно направить в творчество или заботу о доме. А в работе не берите на себя больше, чем можете, даже если просят.
1: Львы, сегодня ваша харизма может сыграть с вами злую шутку. Вас могут переоценить и возложить слишком много. В работе сосредоточьтесь на завершении начатого, а не на новых стартах. Вот так.
2: Девы, ваша наблюдательность поможет сегодня избежать проблем. На работе стоит обратить внимание на детали. В отчетах может даже вскрыться ошибка коллеги.
1: Весы, день создан для наведения мостов и восстановления контактов. Напишите тому, с кем давно не общались. Хороший момент для смены гардероба или покупки приятной мелочи.
2: Скорпионы, утро может принести тревогу из-за неясных перспектив, а вы начните делать обычные дела, и успокоение придет. А в личных отношениях избегайте глубоких разговоров на скользкие темы.
1: Стрельцы, сегодня вам захочется передать все сразу. Но помните, что энергия не бесконечна. В общении с близкими будьте честны о своем состоянии. Не притворяйтесь бодрыми или усталыми.
2: Козероги, вам может прийти нестандартная идея по работе от коллеги. В быту хороший день для переговоров с коммунальщиками или мастерами.
1: Водолеи, идей сегодня много, но они требуют проверки. Не торопитесь воплощать все сразу. В общении с коллегами будьте открыты, но не позволяйте садиться вам на шею.
2: Угу. Рыбы, сегодня ваше воображение может увести слишком далеко. Держите ноги на земле с помощью списка дел. А в отношениях избегайте жертвенности. Помогайте, но не в ущерб себе.
1: Ну что ж, вот такой вот гороскопчик. А мы двигаемся дальше.
0: Сладкая штучка.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте.

0: Ну что ж, move like an animal, да? Кто-то там.
1: Что-то а мы... move, кто-то
0: да, leave. Там что-то там animal какой-то там. Ну что, ну а мы расскажем, как вести себя в лесу, если вы вдруг заблудились.
1: Во-первых, советуют не ориентироваться на мох, как на компас. Угу. Это, говорят, вот популярный миф. Мох не обязан расти строго с северной стороны.
0: Вот так.
1: А я, собственно, даже никогда не помнила, с какой стороны он растет.
0: И даже не знаю, как он выглядит.
1: Не, ну это я знаю. Да я бы пока его искала. Ой, нет, не надо мне. Я бы еще заблудилась от того, что мох искала. Итак, не доверяйте одному ориентиру. Если решили двигаться, сопоставляйте рельеф дороги, там линии электропередач и другие реальные ориентиры. Ой, так это мне целую карту надо будет начертить.
0: Да. Главное уметь рисовать. Ну и, конечно, расскажем сейчас немного удивительных историй людей, которые смогли спастись, когда уже потеряли веру спасения. Лукас Маклиш отправился в лес в Калифорнии всего на несколько часов и практически ничего с собой не взял. В итоге заблудился и провел в лесу 10 дней без нормального запаса еды и воды. Самое необычное, воду он пил буквально из своих туристических ботинок.
1: Ой.
0: Это звучит дико, но в условиях отсутствия другой емкости обувь стала импровизированным сосудом. В итоге мужчину нашли живым. Вот.
1: Слушай, ну хорошая обувь, если не протекала.
0: Я думаю, ну с ладошек можно было в конце концов. Ну американцы, что с них взять?
1: Они просто не... Они такого не читали.
0: Да, да, да. Мы им не подсказывали. Потому что они слушают Зефир ФМ в конце концов.
1: Тиффани Слейтон отправилась одна в горы. Ну вот, погода резко ухудшилась, произошла там лавина, и, собственно, она получила травму ноги. Вот так вот. Она сохранила зажигалку и нож. Им же она топила снег для получения воды, добывала доступную пищу, даже вела записи, чтобы сохранить психологическую устойчивость. И через несколько недель она случайно обнаружила домик, предназначенный для туристов. Именно там ее потом уже и нашли.
0: Именно там она до сих пор живет.
1: Главное, чтоб не лежит.
0: В августе 2026 года Станислав Воло заблудился в горах Британской Колумбии в Канаде. Он получил травмы ноги, запястья. Телефон вскоре разрядился. Несколько дней он провел в небольшой пещере возле водопада, пережидая плохую погоду. Сначала ел оставшиеся конфеты, а затем использовал доступные растения. Когда понял, что ждать спасателей может быть опаснее, начал медленно спускаться самостоятельно. В конце концов вышел к дороге, где его и обнаружили.
1: Может, он притворялся? Может,
0: да.
1: Он вообще
0: симулянт, в конце концов. Больно, ногу сломал. Оказалось, мне нормально, смотря на сколько...
1: Нога какой... ходит.
0: Еда закончилась, такой, а, ладно, пойду, никого нету, плакать некому. Ну что, мы двигаемся дальше, впереди нас ждет миф или правда. Оставайтесь с нами.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Немножечко мифов или реальности вам сейчас расскажем.
1: Итак, есть такой миф, что закрытые приложения на смартфоне всегда экономят батарею. Mm-hmm. Но это не обязательно. Постоянное принудительное закрытие приложений может даже приводить к дополнительной работе при их повторном запуске.
0: Ну вот так. Ну еще есть такой миф, что зарядка телефона всю ночь обязательно уничтожает аккумулятор. И это неправда. Современные смартфоны умеют управлять процессом зарядки. Главный враг аккумулятора скорее сочетание времени, высокой температуры и других факторов эксплуатации.
1: Также есть такой миф, что чем больше мегапикселей в камере, тем качественнее фотография. Вот, кстати, я всегда тоже так думала, но это не совсем так. Количество пикселей лишь один параметр. Далее также важно учитывать размеры сенсора, оптика, обработка изображений и, конечно же, освещение.
0: Ну, еще есть такой миф, что Wi-Fi работает хуже, если рядом стоит микроволновка. Может быть и правда, конечно, но некоторые микроволновые печи и Wi-Fi используют близкие частоты в диапазоне 2,4 ГГц, поэтому при определенных условиях возможны помехи.
1: Ничего себе. То есть вот что-то все-таки вот правда раньше вот этого.
0: Не
1: да?
0: знаю, но я как-то никогда на микроволновку раутер не ставил, поэтому сказать с полной уверенностью не могу. Но бетонные стены, бетонные перекрытия, да, сбивают.
1: А представляешь, так поставил роутер, и тебе микроволновка там...
0: Такая, привет, и открылась, да.
1: Или фу, там, Ваня Дмитриенко тебя включает. Итак, есть такой также миф, что деревянная ложка в кастрюле не даст молоку убежать. Молоко бегает еще.
0: Такое.
1: Ну что ж, это может быть, конечно, и правда все же, потому что все-таки немного нарушит пену вот эта вот деревянная ложка и процесс образования пузырей. Но это не универсальный прям такое. Способ.
0: Да, самый лучший способ не кипятить молоко, это вообще идеально.
1: Я вообще не люблю вот этот запах, а пенка.
0: Ой, мне нравится, вот это вот мы с тобой сейчас разошлись во вкусах. Ну что, мы двигаемся дальше, впереди нас ждут новости, и мы услышимся с вами в следующем часу, никуда не уходите.
2: Сделано в Беларуси.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,53, за 100 российских дают 3,50 белорусских. В Беларусь золотовалютные резервы выросли более чем на миллиард долларов за август и достигли без малого 15,5 миллиардов на начало сентября. Основным фактором подъема стало увеличение стоимости драгметалла в структуре запасов вследствие повышения мировых цен. Плюс более 13% за месяц. Продолжился рост фонда активов в иностранной валюте. До 5 октября в Беларуси планируют закончить сев озимых. Главный цифровой итог страды 2026 – мы полностью обеспечили себя продовольствием. Зерновые и зернобобовые убраны практически на 100%, а общий каравай с учетом рапса превысил 9 миллионов 100 тысяч тонн. За счет высокого намолота и стабильного спроса на внешних рынках аграрии могут побить прошлогодний финансовый рекорд и заработать на экспорте более 10 миллиардов долларов. Ущерб от разрушительного наводнения в Непале оценивается как минимум в 2,5 миллиарда долларов. Только в первые 4 месяца восстановительных работ потребуется около 52,5 миллионов долларов. Эти средства планируется направить на строительство дорог и временных убежищ, обеспечение населения питьевой водой и ремонт электроснабжения. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,53, за 100 российских дают 3,50 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: И снова доброе утро вторника, друзья, на календаре 8 сентября на часах 9:05, ну а в студии, как всегда, Рома Вакс.
1: И Юль Гладкова.
0: И мы говорим вам еще раз доброе утро и, конечно же, прекрасного вам рабочего дня.
1: Да, а мы вам поможем поднять себе хорошее настроение.
0: Ну а пока расскажем вам о разных способах там... Выживание, да. Или как-то.
1: В чем прелесть, собственно, работы? В том, что вы не пошли сегодня в лес и не заблудились.
0: Итак, во-первых, если резко ухудшилась погода, ну прекращайте движение. Я даже не понимаю, вот действительно, люди, которые там в грозу, в туман, в сильный ветер, я все равно пойду в этот лес и найду этот гриб.
1: Мне нужны грибы.
0: Дым днем может быть сигналом, тоже помните, но не нужно создавать огромный неконтролируемый костер.
1: Пожар в лесу там какой-нибудь, да?
0: Я здесь.
1: Не пытайтесь сушить одежду вплотную к огню. Можно не только ее испортить, но и получить ожог. Вот так вот.
0: Но некоторые люди не знают, поэтому им будет, конечно, полезно.
1: Да, кто ложится прямо на костер. Меня подсушить чисто. В первую очередь защищайте себя от ветра, а не пытайтесь сразу греть все тело. Ветер способен очень быстро увеличить потерю тепла. Вот так.
0: Это сразу, как я вижу в социальных сетях, видео через искусственный интеллект. Там палочки вставляют, уже целый дом построил. Пленка вот эта.
1: Да.
0: Сразу. Нормально
1: быстренько
0: можно.
1: Город себе маленький выстроил и живи.
0: Не останавливайтесь рядом с местом ночевки еду и не оставляйте рядом с местом ночевки еду из упаковки.
1: Вот
0: вообще,
1: вот.
0: Потому что запах может привлечь животных. Ну и не бегите от дикого животного. Инстинкт убегать может оказаться как раз тем, что заставит животное преследовать вас.
1: Просто расслабьтесь. Что вам уже терять в конце? Особенно если вы 10-й день без еды. Что там уже? Господи. Была, не была. Миша, иди сюда, садись. Будем есть вместе малину.
0: Два варианта. Либо он все-таки медок подгонит, как водицу. Ну, либо что? Мучение закончится.
1: Лиса придет. Мы тут это тебе поесть принесли. Ну что, в этом часу у нас обязательно 5 минут этикета.
0: Немного новостей из Беларуси.
1: Ну и приметы, конечно, расскажем. Поехали.
2: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: Ну что ж, а мы продолжаем, и у нас пятиминуточка этикета. Ой, какая пятиминуточка этикета? Что ты несешь, Рома?
1: Что ты уже
0: Рома?
1: Хочешь, да, этикета?
0: Ой, господи, приметная погода. 8 сентября в народном календаре вспоминают Наталью Овсянницу. В этот день на Руси было принято печь блины и собирать рябину. Главным запретом этой даты в старину касалось помощи. Нельзя отказывать, я думал, нельзя помогать. Нельзя отказываться нуждающимся, а то вскоре придется оказаться на их месте. Вот так вот.
1: Ну, либо нужно избегать тогда тех мест.
0: Да, да. Видишь, в твою сторону кто-то идет, беги.
1: Не следует обижать животных и прогонять чужих и бездомных кошек и собак со двора. Якобы из-за этого в жизни все пойдет наперекосяк. И не разрешается покупать одежду. Наказание за нарушение этого правила может стать одиночество.
0: Вот так вот. Поэтому сегодня одежду не покупаем. Наши предки заговаривали колоски, собранные в поле 8 сентября, и раскладывали их в избе для здоровья и на удачу. В стародавние времена существовали ритуалы на замужество с использованием колосков.
1: Интересно, вот слушай, надо почитать.
0: Девочки, а?
1: 8 сентября нужно было обязательно сделать 3 добрых дела. Вот существовало такое поверье, что так можно получить прощение сразу 3 грехов. Поэтому либо не грешим, либо идем дела делать добрые.
0: Ну, не грешим, это ты, наверное, загнула. Все мы грешны.
1: Неправда, я святая.
0: Ну, а нимф протри. Святая. Обязательным блюдом этого дня считались овсяные блины с киселем. Считалось, что каждый, кто ими угостится, будет счастлив целый год. Вот так вот.
1: Интересно. Ну и в частности, в этот день женам запрещалось выяснять отношения с супругами. Иначе это приведет к затяжному разладу в семье. Кроме того, 8 сентября нельзя злиться на других родственников, чтобы надолго не испортить отношения.
0: Ну вот он, залог прекрасных отношений. Ежедневные запреты на ссоры. Ну что, мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.

0: Ну а мы продолжаем и немножечко белорусских новостей, опять чуть-чуть гордости за наших белорусских каноисток, за каноистки наши белорусские. А что такое каноистки вообще, господи, боже мой, на конях, которые?
1: Вид спорта.
0: Да? Конский спорт, ну ладно. Не все знают диджеи, не все. Итак, они завоевали золото. Самое главное, что они завоевали в золото, неважно кто, на чемпионате мира. Чемпионат мира по гребле. Каноистки с каной, а не кони. Господи, все, теперь я знаю. Так, век живи, век учись. Значит, чемпионат мира по гребле на байдарках и каное, проходящий в польской Познани, удачно складывается для белорусских спортсменов. В финальном заезде на дистанции 200 метров первое место заняла белорусская женская каноэ-двойка в составе Юлии Трушкиной и Инны Наделькиной. Результат 42,26 секунд. Вот так вот.
1: Слушай, ну ни один вид спорта не проходит без наших ребят, которые
0: молодцы.
1: Всегда на пьедестале.
0: Молодцы.
1: Да.
0: Молодцы.
1: И в большинстве случаев еще и первые.
0: Да.
1: Вообще молодцы. Итак, презентацию Apple покажут в Минском кинотеатре. Вот это вот круто. Можно будет прийти посмотреть, почему бы и нет. Проведут они 9 сентября ее. Вот. И там, собственно, что будут представлять? Во-первых, серию iPhone 18 Pro и складной iPhone Ultra.
0: Ой, у яблочников праздничек.
1: Ну, интересно. Просто посмотрите даже. Ну, что там?
0: Ну, посмотрите, так и быть.
1: Просто посмотрите, да. В ТРЦ будет палаццо проходить. Вот. Почему нет? Приходите, поглядим.
0: Мошеннички уже ручки потирают, мне кажется, там ждут. Давайте, давайте. Итак, Белтелерадиокомпания объявила прием заявок на второй сезон «Фактор бай дети». Я под детей не подхожу, да? А, ну да, если тебе от 7 до 14, заполняй онлайн-заявку и участвуй в конкурсном отборе. Пой так, чтобы тебя услышали звезды. А где и когда конкретно будет происходить отбор, смотрите в нашем телеграм-канале. Говорит, показывает Бобрусь, там все, как всегда, будет вся информация досконально. Ну, вот так вот.
1: Да, ну, а если ты хочешь, там же, по-моему, тоже фактор проходит и для взрослых.
0: И для
1: просто
0: взрослых.
1: Просто надо смотреть. Это сейчас для детей, а до этого или после будет?
0: Не, ну, я пойду. Я, конечно, петь не очень, но пойду. Я поору там. Ну что, мы двигаемся дальше.
2: Сделано в Беларуси.

0: есть время работать и есть время любить. Никакого другого времени не остается.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Кроссовер Geely Atlas получил гибридную модификацию без возможности зарядки от электросети. Силовая установка сочетает 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 лошадиные силы и электродвигатель. Внешне он выделяется новыми бамперами, хромированной радиаторной решеткой и бордовым цветом кузова. Габариты не изменились. В салоне раздельные экраны, приборки и мультимедиа, панорамная крыша, проекционный дисплей и аудиосистема на 16 динамиков. Передние кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. А спереди ассистента водителя появился лидар.
1: Про машины для людей.
2: Легендарный Ferrari Enzo из коллекции Султана выставят на закрытые торги в конце сентября. Этот экземпляр уникален, он единственный в мире с черным матовым кузовом. Суперкар собрали в октябре 2004-го по спецзаказу, а его пробег за почти два десятилетия едва превысил 5763 километра. Автомобиль прошел восстановительные работы, которые обошлись в 110 тысяч евро. В 2024-м машине провели техобслуживание, заменили сцепление, топливные насосы и ряд компонентов двигателя. Под капотом 6-литровый атмосферный V12 мощностью 660 лошадиных сил. Ориентиром цены может служить другой редкий Enzo. Его продали более чем за 10 миллионов долларов при значительно большем пробеге.
1: Дай газу!
2: В Москве продают редкий Hummer H1 версии Альфа. Автомобиль сравнивают по стоимости с квартирой. Около 340 тысяч долларов. Внедорожник 2005 года выпуска – настоящая капсула времени. Он числится за единственным владельцем и сохранил заводское исполнение. Пробег машины всего 15 тысяч километров. Техническое состояние продавец называет идеальным. Под капотом 6,6-литровый дизельный двигатель на 305 лошадиных сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Версия Альфа выделяется усиленными шасси и тормозами, доработанным рулевым управлением и увеличенными топливными баками. Кузов-вагон в этой модификации выпустили ограниченной серией. Всего 417 экземпляров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну что, мы тоже должны завести новую религию, чтобы люди поклонялись нам. Потому что мы несем в массы интересные штуки в виде пятиминуточек в всяких разных странах. Сегодня вот в Англию заглянем буквально на 5 минут. В британской культуре более уместно, чтобы вас представили, а не представляться самому. С первых минут знакомства используются имена. Однако, если вам называют имена, а вы называете фамилию, это станет сигналом о дистанции.
1: А что делать, если некому представить?
0: Бонд.
1: А представляться себе нельзя.
0: Я извиняюсь, вы не могли бы меня представить? Внимание, на сцену выходит Роман Вакс.
1: Можно плакат с собой. То есть, ну, получается, не ты себя представил.
0: Сначала плакат толкаешь, а потом себя.
1: Можно, да. Ну что, вот в США, как и в Англии, рукопожатие допустимо при первом знакомстве, но нежелательны при последующих встречах. Повторный жест может быть воспринят как проявление невнимательности, то есть вы не помните первое знакомство. Британцы также ценят личное пространство, поэтому тесные физические контакты свойственны другим культурам.
0: Вот да, руку тянешь. Ты что руки тянешь?
1: Ты мы что, с тобой ты уже знакомы. Распустил свои руки.
0: Руки прибери свои. Англичане обладают тонким слухом к нюансам речи, различая множество акцентов и диалектов. Ложь и провокация, кстати. Да. Очень они не понимают акценты. Ну, как минимум, русский точно не понимают.
1: Ну, так, может быть, про их как раз язык речь идет?
0: Не исключено. В мире существует более 160 акцентов английского языка, поэтому не удивляйтесь, если продавец в магазине или бармен в пабе безошибочно определит, откуда вы. Вот свои акценты они, главное, различают, да?
1: Не хватало, чтобы они еще в наши вмешивались.
0: Ну, вот именно. Так, значит, не нужно тут это самое. Своих акцентов напридумывали. Вот и нашего, ну, отличается.
1: Столовый этикет – один из самых заметных аспектов британского поведения. Вилка обычно держится в левой руке, нож в правой. В классической подаче пищи вилку после каждого укуса чаще держат за столом, а не кладут ее рядом с тарелкой, чтобы не создавать беспорядка. Вот так. Ну, а вот в блюдо там втыкивать ложку вообще не принято.
0: Вот так вот.
1: Ой, ничего они не понимают.
0: Вот что вы понимаете? Ну, а локоточки на столик поставить? Это ж, ну как же? Так же удобнее же. В транспорте или на улице полезно улыбаться и соблюдать дистанцию. Если вы случайно сделали оплошность, простая фраза «Sorry about that» быстро исправит ситуацию и смягчит интонацию. Вот так вот.
1: Мы запомнили.
0: Все, sorry about that, sir. 5 o'clock tea, sir.
2: Сделано в Беларуси.
3: Инста лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф, мой бэм-бэм-свэлли.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 10 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси обновили перечень специальностей для воинского учета женщин. В список вошли в основном медицинские и фармацевтические профессии, от фельдшера и медсестры до врача и провизора, а также узкие направления – анестезиология, рентгенология и хирургия.
0: Город.
1: Прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов 12 сентября. С 9 до 12 жители города на Березине смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов можно найти на сайте bobrlife.by и в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Германия столкнулась с обострением дефицита воды. Нехватка ресурсов в стране превысила 25 миллиардов тонн. Ситуация стремительно ухудшается. Аномальный зной ускоряет испарение влаги из почвы и истощает подземные резервуары. С 2015 года общие запасы государства сокращаются.
0: Вот это да!
1: Экономия в чистом ее проявлении. 32-летний житель Китая уже несколько лет разъезжает по дорогам провинции КНР верхом на страусе. По его словам, уникальный питомец лучше любого электромобиля. Максимальная скорость около 70 км в час. Расход топлива порядка 4 кг корма в день. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Я предлагаю гнать прочь меланхолию, грусть, печаль. Вот нет этого вообще, не существует.
1: Я не вижу, значит, этого нету. Согласен. Итак, что, расскажем, во-первых, 10.05 на наших часах. Во-вторых, Юль Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: Продолжаем рассказывать про то, как можно потеряться в лесу и что делать. Итак, вот буквально история. Совсем свежий случай. Роб Мартин в Калифорнии оказался на узком уступе на высоте около 3200 метров. Он понял, что самостоятельно продолжать движение опасно. Один неверный шаг, и все, падение. Вместо попытки выкарабкаться любой ценой, мужчина активировал спутниковый маяк Garmin Enrich. И спасатели добрались до него пешком и вывели с помощью страховки. Сказали, ты че? Ну тут же вот тропинка, алло.
0: Просто направо повернуть надо.
1: Куда ты пошел? Стой, сюда иди.
0: Это случайно не тот случай, где там чат GPT какой-то карты там завел, они там на горе какой-то застряли.
1: Не знаю, не исключено.
0: Это вот буквально недавно я читала эту ситуацию, что там группа людей начиталась, в общем, вот этого вот искусственного интеллекта, и он им говорит, да я вам новую карту сейчас покажу. Ну зачем вот этими старыми тропами-то идете? И все, там заблудили, искали, их, особо
1: но тут написано один.
0: Ну ладно. А, наверное, все остальные просто бросили его.
1: Да, ушли. Я дойду, я знаю короткую дорогу.
0: Да, короткую дорогу, это тот самый. Да смотрите, тут вообще ерунда. Ну, в Малайзии вот 49-летняя Джаслинда потерялась в лесу и провела там 14 дней. Mm-hmm. Получила травму, тоже там сильно устала, потеряла ориентацию, но находила природные источники воды и даже собирала воду из растений и кувшинок. А позже ее обнаружили местные жители. Она, может, вообще там в селе просто была.
1: Папуасы какие-нибудь, племя, которого никто никогда не видел. И съели ее.
0: О, господи, Рома.
1: Без хэппи-энда. Ну что ж, в этом часу у нас обязательно гороскопчик.
0: И новости, но уже с хэппи-эндом будут.
1: Да.
2: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Юля попыталась улететь, но не получилось, поэтому гороскоп.
2: Не знаю, Человека-паука работает, а у меня что-то не
1: Да, не плюется ничего, да? Странно. Итак, Овны, утро встретит вас неожиданной новостью от дальних родственников или старых друзей. В работе сосредоточьтесь на рутине. Именно она принесет удовлетворение, а не глобальные проекты.
2: Тельцы, день требует от вас гибкости в вопросах денег. Возможны мелкие непредвиденные траты. Но в общении с коллегами будьте терпеливее.
1: У близнецов сегодня огромный информационный поток. И ваша задача не утонуть в нем. В работе возможны короткие, но продуктивные встречи с новыми людьми.
2: У раков эмоциональная чувствительность сегодня повышена, но это можно направить в творчество или заботу о доме, а в работе не берите на себя больше, чем можете.
1: Харизма львов сегодня может сыграть злую шутку. Вас могут переоценить и возложить слишком много. В работе сосредоточьтесь на завершении начатого, а не на новых стартах.
2: Наблюдательность сегодня поможет девам избежать бытовой проблемы разной. Ну а на работе стоит обратить внимание на детали в отчетах.
1: Весы. День сегодня создан для наведения мостов и восстановления контактов. Напишите тому, с кем давно не общались. Хороший момент для смены гардероба или покупок приятных мелочей.
2: Скорпионы, утро может принести тревогу из-за неясных перспектив. Поэтому просто начните делать обычные дела, и успокоение придет.
1: Стрельцы, сегодня вам захочется переделать все и сразу. Но помните, что энергия не бесконечна. В общении с близкими будьте честны в своем состоянии. Не притворяйтесь бодрым или устали.
2: Козероги, вам может прийти нестандартная идея по работе. А в быту хороший день для переговоров.
1: Водолеи, идей сегодня много, но они требуют проверки. Не торопитесь воплощать все сразу. В общении с коллегами будьте открыты, но не позволяйте садиться вам на шею.
2: Рыбы, сегодня ваше воображение может увести слишком далеко, поэтому держите ноги на земле с помощью списка дел. А в отношениях избегайте жертвенности.
1: Ну и, конечно, как всегда, лучше всего послушать хорошую музыку и расслабиться.
0: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: реклама.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно, все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего.

0: Не ешь, а слушай.
1: Ну что, слушай, о пикантных подробностях рассказала Люся Чеботина, а мы о новостях расскажем.
2: А Люся Чеботина постоянно, то у нее ночь в Монако, там зеленые глаза ее раздевают. Проблемы у женщины, видимо, грустит. Итак, что, новости. Десятки живых угрей сбежали из опрокинувшегося ведра в китайском метро. Видео разошлось в местных соцсетях. Пассажиры к произошедшему отнеслись спокойно. Даже помогли собрать улов обратно. Угри, господи.
1: Ну, я видела видео, на самом деле, не весело это все
2: не
1: было,
2: весело,
1: далеко.
2: Да.
1: Mm-hmm.
2: Это для нас, для китайцев там, господи, что.
1: Они просто как на еду уже сразу.
2: Да, да, да. Какой вкусный. Ладно, иди в ведро.
1: Ученые выяснили, щуки способны привязываться к людям, как тебе такое?
2: А я знал, что вот это вот Иванушка наш, со своей вот этой Емеля, печкой, добра не доведут вот эти эксперименты.
1: Ну, отдельные особи вот берут пищу из рук, даже ждут специально своего человека, без него не едят. Тут я прям не верю, но может быть.
2: Интересно,
1: ладно,
2: какие желания они исполняют. Итак, американец побил мировой рекорд, пробежав трассу с детской коляской. Стивен Би Бельхаузен преодолел 1,6 километра за 4 минуты 17,07 секунды. Толкая коляску со своей годовалой дочерью по имени Блейк, изначально Стивен метил только на рекорд трассы, но в середине дистанции понял, что идет с опережением графика. По его словам, главной проблемой был встречный ветер, из-за которого коляска работала как парус. Отметим, что маленькая Блейк, хоть забег и начался позже ее отхода к дневному сну, не устроила скандал. Наоборот, сообщается, что она радовалась тому, что шумные зрители поддерживали ее отца и кричала: «Папа, давай,
1: ну,
2: давай!»
1: Как будто бы небезопасно.
2: «Быстрее давай, давай быстрее!»
1: Вошла в кураж.
2: Да, да.
1: Ну что, вот самый несчастливый возраст человека наступает в 47 лет. Исследования показывают, что примерно в этом возрасте удовлетворенность жизнью достигает минимума, но после 47-50 лет она снова начинает расти.
2: Сразу такой: «Та!» Махнул рукой. Констанция, тысяча чертей!
1: Я думаю, что это просто к этому возрасту уже как будто бы дети немного взрослеют, да, может, кто-то там уже выезжает на учебу, и как будто бы вот какой-то особый такой смысл жизни, да, и теряется. Ну, как будто бы дети выросли, да, там, обеспечивать их особо уже там и не надо, может, кто-то уже сам работает, и ты такой: для чего я живу? А потом все, опять внуки, ну, по кругу пошел. И такой: ну, все понятно.
2: Ну, да, с 47 до 50, да, там, дети пока поехали в этот самый, да, учиться, тут сразу же внуки, все, понеслась душа в рай, все по новой, да. Ну, либо смирился уже такой: да, счастья нет.
1: А мне кажется, вот, ты когда-нибудь думал, что ты будешь на пенсии делать?
2: Нет,
1: я бы
2: еще
1: путешествовала, вот серьезно. Ну, чтобы вот это вот просто лежать, грустить, нет.
2: Ну,
1: нет,
2: значит, нужно очень сильно и много работать, чтобы в пенсии путешествовать.
1: Я это делаю, и всех вас заряжаю таким же позитивом.
2: Да. Не, на самом деле путешествия, да, не обязательно они должны быть дорогостоящими. Если вон велосипед, там, я не знаю, автобусы, опять же.
1: Греческая ходьба.
2: Как минимум, с палками, скандинавская тут же.
1: Да.
2: Просто.
1: Да.
2: Вот поэтому для путешествий много чего не надо. Ну что, мы двигаемся дальше и слушаем, продолжаем слушать хорошую музыку на Zephyr FM.

0: Отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, вот и подошел к концу наш сегодняшний эфир. Говорили мы сегодня о том, как не потеряться в лесу, что делать, если потерялись. В общем, не теряйтесь лучше в лесу, да и в городе не теряйтесь вообще.
1: Нет, на самом деле, звоните, пишите. Если серьезно, конечно же, телефон обязательно нужно зарядить перед дорогой. Да. Воду тоже нужно с собой взять. Ну и желательно предупредить, что вообще куда-то пошли и не ходить по незнакомым.
0: Ну хотя бы примерное направление, да, чтобы знали, если
1: ну,
0: что.
1: Ну примерно Бобруйск, да?
0: Да. Вот я от Бобруйска иду на запад. А там посмотрим.
1: Ну фотографии можно, кстати, делать, чтобы потом в МЧС, там, если потерялся, скидывать.
0: Сразу же в Инстаграм. Я и Миша. Ну что, мы желаем вам прекрасного окончания рабочего дня.
1: Ну а пока хорошего, продуктивного рабочего дня.
0: Да, с вами были Юля Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси. Больше всего в Гомельской области. В Брестской под Табу – Брестский, Ивановский, Малорицкий и Пинский районы. Леса Могилевской области – Костюковичский, Хотинские районы также под запретом. Перед походом в лес необходимо ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза.
0: Регион.
1: В Могилевской области приступили к севу озимых культур. Ведется заготовка овощей, кормов. С полей убрано 11% от запланированных объемов сахарной свеклы. Картофеля – 16%. Под озимый сев запланировано 230 тысяч гектар. Аграриями заготовлено почти 2 миллиона тонн сенажа. Это на 46 тысяч больше к уровню прошлого года.
0: В мире.
1: В Германии зафиксирован рекордный спад промышленного производства с августа 2025-го. Снижение 1,1%, в то время как экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Причина – сокращение производства в автомобильной промышленности. Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, немецкая промышленность теряет много рабочих мест. Политик сделал такое заявление в связи с обостряющимся кризисом немецкого автопроизводителя Volkswagen.
0: Вот это да!
1: Древний супервулкан нашли на побережье Восточной Англии. Возраст кристаллов совпадает с возрастом образцов из толстого слоя вулканического пепла, покрывающего Скандинавию и Балтийский регион. Он был частью более крупной вулканической системы. Она включала в себя национальный парк в Уэльсе и озерный край на северо-западе Англии.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806 или 80225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, всем доброе утро, бодрый вторник. С вами Нелли Мята на самой сладкой радиоволне. А на календаре уже 8 сентября. И за окном светит такое солнце, друзья, что хочется отложить все дела и просто насладиться этим утром. Кстати, отличный повод это сделать. Сегодня неофициальный, но очень теплый праздник. День посиделок на кухне. Идеальный день, чтобы заварить свежий чай или сварить кофе, позвать близких, поболтать и никуда не торопиться. Хотя бы первые 15 минут. Пускай этот солнечный вторник начнется именно так.
1: Маруся.

Середина часа на Зефир ФМ. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. С вами по-прежнему, ребята. Напомню, что сегодня 8 сентября. И в Беларуси этот день станет теплее. Днем ожидается до 26 градусов тепла. Осадков почти не будет.

0: Ну а утром местами был туман, ну а сейчас в Могилевской области температура воздуха достигнет до 22 градусов тепла, так что ловите солнечную погоду и, конечно же, хорошее настроение на Zephyr FM.
1: На работу с отличным настроением. Zephyr FM.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: На часах 11.44 вы слышите самую сладкую радиоволну. Ну что ж, самое время, когда организм настойчиво требует кнопку сон. Да, есть проверенный, кстати, способ перезагрузки без вреда для организма. В отличие от энергетиков, которые бьют по нервной системе, то кофеин действует мягко и предсказуемо. Как говорят эксперты, он блокирует аденоидные рецепторы, те самые сигналы усталости в голове. По сути, кофе ароматный и такой любимый работает не как педаль газа, а как наоборот. Все начинается отлично, и организм плавно просыпается. Так что держим темп до конца рабочего дня на Zephyr FM, а я, Налимята, в этом вам помогу. И прямо сейчас в этом часу включу вам Шакиру. Послушаем далее топика. Трек «Самолеты» от Жени Трофимова. А с вами Налимята на самой сладкой радиоволне. Услышимся уже в следующем часу. Не переключайтесь.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси. Больше всего в Гомельской области, в Брестской под Табу, Брестский, Ивановский, Малорицкий и Пинский районы. Леса Могилевской области, Костюковичский, Хотинские районы также под запретом. Перед походом в лес необходимо ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза.
0: Регион.
1: В Могилевской области приступили к севу озимых культур. Ведется заготовка овощей, кормов. С полей убрано 11% от запланированных объемов сахарной свеклы. Картофеля – 16%. Под озимый сев запланировано 230 тысяч гектар. Аграриями заготовлено почти 2 миллиона тонн сенажа. Это на 46 тысяч больше к уровню прошлого года.
0: В мире.
1: В Германии зафиксирован рекордный спад промышленного производства с августа 2025-го. Снижение 1,1%, в то время как экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Причина – сокращение производства в автомобильной промышленности. Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, немецкая промышленность теряет много рабочих мест. Политик сделал такое заявление в связи с обостряющимся кризисом немецкого автопроизводителя Volkswagen.
0: Вот это да!
1: Древний супервулкан нашли на побережье Восточной Англии. Возраст кристаллов совпадает с возрастом образцов из толстого слоя вулканического пепла, покрывающего Скандинавию и Балтийский регион. Он был частью более крупной вулканической системы. Она включала в себя национальный парк в Уэльсе и озерный край на северо-западе Англии.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Если для вас сегодня день это тяжелый вторник и мозг просит пощады, сделайте паузу на глоток черного, ароматного, друзья, кофе. Ведь ученые официально доказали, кофеин при хроническом стрессе снижает тревожность и буквально спасает нашу память. Это чистая химия поддержки нервных связей. Заряжаемся правильно и возвращаемся к делам вместе со сладкой радиоволной.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, вторник, 8 сентября. А гороскоп на сегодня говорит нам, что мистика кутает жизнь. Захочется прикоснуться к мрачному и потустороннему, поэтому в ход пойдут и карты Таро, и гадания, и даже битва экстрасенсов. Но это будет интересный эксперимент, только стоит быть осторожнее. Относимся ко всему бережно, и я даже посоветовала немного где-то даже скептически. Мозг далеко не всегда будет выдавать блестящие идеи, поэтому много думать и работать умственно сегодня не рекомендуется. Отдыхаем, друзья. В общем, в этот день лучше расслабляться, больше времени проводить с близкими и любимыми. Эмоции будут выбивать почву из-под наших ног, но не стоит запрещать себе их чувствовать. Лучше проживать и быть благодарным этому опыту. Ну а верить гороскопу или нет, я, как всегда, говорю, это дело каждого. А оставаться на волне 95.4 обязательно. Тем более будет сейчас Coldplay с треком «Красками». Слушаем.
1: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Кроссовер Geely Atlas получил гибридную модификацию без возможности зарядки от электросети. Силовая установка сочетает 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 лошадиные силы и электродвигатель. Внешне он выделяется новыми бамперами, хромированной радиаторной решеткой и бордовым цветом кузова. Габариты не изменились. В салоне раздельные экраны, приборки и мультимедиа, панорамная крыша, проекционный дисплей и аудиосистема на 16 динамиков. Передние кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. А спереди ассистента водителя появился лидар.
1: Про машины для людей.
2: Легендарный Ferrari Enzo из коллекции Султана выставят на закрытые торги в конце сентября. Этот экземпляр уникален, он единственный в мире с черным матовым кузовом. Суперкар собрали в октябре 2004-го по спецзаказу, а его пробег за почти два десятилетия едва превысил 5763 километра. Автомобиль прошел восстановительные работы, которые обошлись в 110 тысяч евро. В 2024-м машине провели техобслуживание, заменили сцепление, топливные насосы и ряд компонентов двигателя. Под капотом 6-литровый атмосферный V12 мощностью 660 лошадиных сил. Ориентиром цены может служить другой редкий Enzo. Его продали более чем за 10 миллионов долларов при значительно большем пробеге.
1: Дай газу!
2: В Москве продают редкий Hummer H1 версии Альфа. Автомобиль сравнивают по стоимости с квартирой. Около 340 тысяч долларов. Внедорожник 2005 года выпуска – настоящая капсула времени. Он числится за единственным владельцем и сохранил заводское исполнение. Пробег машины всего 15 тысяч километров. Техническое состояние продавец называет идеальным. Под капотом 6,6-литровый дизельный двигатель на 305 лошадиных сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Версия Альфа выделяется усиленными шасси и тормозами, доработанным рулевым управлением и увеличенными топливными баками. Кузов-вагон в этой модификации выпустили ограниченной серией. Всего 417 экземпляров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что, друзья, сегодня за окном осень, хоть сегодня день был очень даже теплый и солнечный. Ну что ж, календарь говорит, что у нас 8 сентября, а интернет напоминает, что именно во второй день недели отмечается один из самых нужных праздников, правда неофициальных, День извинений, идеальный повод нажать на паузу в этой осенней суете. Знаешь, есть такие то есть самые недосказанности, они не тяжелые, нет. Просто лежат где-то между нами, как забытый зонт в прихожей. Мелкая ссора, резкое слово на бегу и сообщение, которое прочитали и забыли ответить еще там, где-то в начале лета. Осень вообще очень честное время года. Она без стеснения сбрасывает листья, чтобы весной выпустить новые. Так почему бы нам сегодня не сбросить пару и пар? Своей. Не ради драматичного примирения, а просто, чтобы стало легче дышать. Поэтому отправляйте тем самым тому человеку, чей номер вы бережете в телефоне, но давно не набираете. Короткое голосовое, пару строчек в мессенджере или даже просто стикеры с горячим чаем. Без длинных речей о прошлом. Просто привет! Сегодня день извинений, поэтому есть повод отправить то самое сообщение тому самому человеку. Но вы слушаете самую сладкую радиоволну, и чтобы настроение никуда хорошее не убежало, включаем звук громче и прямо сейчас слушаем Леди Гага. И далее трек «Моя малышка» от Хабиба. И «Шарады» от Мода и Егора Крида. А с вами Нелли Мята. Услышимся уже в следующем часу. Напомню, что наша традиционная игра состоится в прямом эфире с 13 до 14 часов. Поэтому готовьтесь и не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Ну что ж, пришло то самое время для нашей традиционной игры, друзья. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Нелли Мята. А сегодня разыгрываем опять аппетитный приз. Правда, сегодня у нас роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А прямо сейчас на волнах самого сладкого, чтобы испытать свою удачу и выиграть те самые роллы Калифорния, как всегда, внимательно слушайте вопрос и, конечно же, ответьте на него не только правильно, но и желательно быстрее всех. Ведь в конце этого часа определится тот самый счастливчик, который ответит и правильно, и быстрее всех. Сегодня вопрос звучит так. В какой из стране стали использовать соус для суши? Думайте только недолго, желательно прямо сейчас набирайте свой верный ответ и отправляйте на короткий номер радио 9544.
1: Радио «Зефир».

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

За окном, друзья, сентябрь, а значит, пора доставать теплые свитера и греться изнутри. И нет способа сделать это быстрее и изящнее, чем с помощью горячего зеленого чая и света.

медвежьих роллов. А прямо сейчас в прямом эфире я, Яна Лемятта, разыгрываю роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится по улице Социалистическая, 125. Там очень вкусные блюда, и также можно сделать как предварительно заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы прямо сейчас на волне 95.4 выиграть те самые роллы Калифорнии, нужно, как всегда, внимательно слушать вопрос и ответить не только правильно, но и желательно быстрее всех. Ведь в конце этого часа должен определиться победитель. Вопрос сегодня звучит так. В какой стране придумали тот самый соус для роллов? Думайте только недолго. А прямо сейчас набирайте правильный ответ и отправляйте на короткий номер радио 9544. И выиграйте роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Радио.

0: Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нелимянта. А разыгрывали мы роллы Калифорния от суши бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска. И там большой выбор азиатской итальянской кухни, друзья. Не проходите мимо, а обязательно посетите это заведение. А в прямом эфире в этом часу можно было испытать свою удачу и выиграть те самые роллы Калифорния от суши-бара Сушилка, ответив на мой вопрос. В какой стране стали использовать соевый соус для роллов и суши? Соевый соус стали использовать около 8 веке до нашей эры в Китае, друзья. Да, но, к сожалению, правильных ответов нет, ничего страшного. Завтра будет новый розыгрыш, поэтому постарайтесь внимательно слушать вопросы и правильно на него отвечать. Ну что ж, остаемся на самой сладкой радиоволне, наслаждаемся музыкальными хитами, а впереди актуальные новости города и страны.
1: Дневной Зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко предложил руководителю компаний «Интеррос» и «Норникель» более тесное сотрудничество с Белоруссией. Накануне «БелАЗ» и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель – объединение усилий по развитию научного и технологического потенциала и создание горной техники нового поколения. Предусматривается создание совместного предприятия для реализации этих планов.
0: Экономика.
1: Рост белорусской экономики в январе-июле ускорился. Она выросла на 2,1% в январе-июле 2026-го. Инфляция устойчиво держится ниже предельного уровня Национального банка. Снижаются ставки кредитно-депозитного рынка. Ключевой вклад внесло сельское хозяйство. Уровень безработицы зафиксировался на отметке в 2%, обновив исторический минимум.
0: В мире.
1: Число безработных в Польше достигло 911 тысяч человек. В августе работодатели сообщили в службы занятости только о 34,3 тысяч вакансий, что ниже на 4,5 тысячи по сравнению с июлем. Самый высокий уровень зафиксирован в Шедловецком, Бжазовском и Пшесудском уездах.
0: Технологии.
1: Связь 5G между стратосферой и Землей впервые установили в России. С борта беспилотного стратостата более 80 минут велась трансляция видеоизображения. Эксперимент показал практическую возможность создания гибридных сетей 5G с применением стратосферных платформ.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу.

0: вторник, на часах 14.13 вы слушаете волну Зефир ФМ, и сын по-прежнему на Лимята. Середина рабочей недели уже близко, но до выходных еще нужно дожить без потерь для нервной системы. И хорошая новость. Ученые выяснили, что регулярные медитации не только снижают уровень стресса, но и буквально прокачивают мозг, увеличивают IQ и улучшают когнитивные способности. Так что если сегодня все раздражает, и особенно сильно, просто делайте так. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох, и ваш интеллект скажет вам спасибо. Оставайтесь со мной, дальше будет только лучше.
1: Дневной зефир.

0: дома.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

веселый, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: что ж, вторник, Зефир ФМ в эфире, самая сладкая радиоволна, и с вами по-прежнему Эмилимята. Ну что ж, середина часа, и знаете что? Без чего не может начаться ни одно утро, друзья? Ну, конечно же, без кофе. Кстати, интересный факт. В 2015 году итальянский астронавт Саманта Кристоферити поняла это даже на орбите Земли. Она отказалась лететь без своей порции экспресса. Пришлось инженерам спешно изобретать капсульную кофеварку. Да, вот так что, если ваш офисный кофейный аппарат снова сломался, просто помните, где-то там, на скорости 28 тысяч километров в час, прямо сейчас кто-то варит настоящий итальянский экспрессо. Оставайтесь на Зефир FM.
1: Дневной Зефир.

0: во второй день недели, осень, 8 сентября. Ну что ж, это значит, что лето мы проводили окончательно. А вот если такая есть примета, если по утрам чувствуется первый осенний холодок, значит, зима придет рано. Ну что ж, у нас сегодняшнее утро было солнечное, теплое, так что переживать не стоит. А оставайтесь тем более на волне 95.4 и будем согреваться теплыми хитами. Альфа! Далее послушаем хита от Sonic Flair и Poppy Beckham. Быстрее всех будет одинокий пассажир от Филатова и Кариса.
1: Одинокий пассажир.
0: А с вами была Налимята. Мое эфирное время подошло к своему завершению. Но услышимся уже завтра на самой сладкой радиоволне с 11 утра.
2: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Минске проходит съезд Белорусского Красного Креста. На повестке «Стратегия на 2027-2031 годы». Подведение итогов работы за прошедшие 5 лет. Обновление миссии организации. Участники съезда рассмотрят и примут поправки в устав. К событию присоединились делегаты со всей страны, представители госорганов и международные партнеры.
0: Детали.
1: Зимнюю одежду для телят начали шить на Антопольской ватно-предельной фабрике. На такую идею специалистов натолкнула прошлая зима с аномальными морозами. Это позволит защитить животных от переохлаждения. Кроме того, в Брестской области предусмотрено строительство 36 и реконструкция 17 профилакториев.
0: В мире.
1: Во Франции из музея Ренуара украли 4 картины. Злоумышленники проникли в музей ранним утром, разбив окно. Сигнализация не сработала. Грабители варварски вырезали картины из рам. Стоимость похищенных экспонатов оценивается в 9 миллионов евро.
0: Вот это да!
1: За редкого белого сокола на аукционе в Абу-Даби заплатили 571 тысячу долларов. Птица ценится за редкое белое оперение и чистокровную родословную. Международная выставка объединяет сокольничьих и заводчиков. Мероприятие способствует сохранению традиций соколиной охоты в ОАЭ и странах Персидского залива. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Дневной, дневной зефир. Just as I was tasting freedom.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Белорусская атомная электростанция обеспечивает около 40% всей выработки электроэнергии в стране и стала важнейшим фактором энергетической независимости. Об этом заявил заместитель министра энергетики Беларуси. Станция играет очень важную роль в реализации целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Ежегодно БелАЭС позволяет сокращать выбросы парниковых газов более чем на 7 миллионов тонн.
0: Детали.
1: В Беларуси изучают телевизионные привычки населения. Будут опрошены жители городов и сельских населенных пунктов. Это позволит получить более полную картину телесмотрения в стране.
0: В мире.
1: Германия рискует остаться без газа к концу января в случае холодной зимы. Уровень заполненности газохранилищ опустился до 53%. Это самый низкий показатель за последние 15 лет. В случае суровой зимы дефицит горючего может превышать 25%.
0: Вот это да!
1: В Китае одобрили медицинский препарат, созданный с помощью ИИ. Он предназначен для лечения взрослых пациентов с легкой и средней формами COVID-19. Команда объединила результаты лабораторных экспериментов с возможностями искусственного интеллекта. От начала поиска препарата до завершения клинических испытаний прошло около 3 лет.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 6 копеек, евро 3,56. За 100 российских дают 3,57 белорусских. БелАЗ и Норникель создают совместное предприятие для разработки и серийного производства подземной горной техники нового поколения. 6 тестовых самосвалов уже проходят испытания в Норильске. В Красноярском крае партнеры создали производственную площадку. Там организован полный цикл восстановления подземных машин. Базу отдыха с глэмпингом недалеко от Минска выставили на продажу за 850 тысяч долларов. В лот входит 5 зданий общей площадью 920,6 квадрата. Земельный участок около 7 гектар, 3 из которых – лес. На территории находятся 3 одноэтажных корпуса, 1 двухэтажный дом отдыха, пост охраны. Из бонусов – пляж на берегу реки Карпиловки. Швейцарским производителям люксовых часов приходится менять привычную стратегию из-за смены потребительских предпочтений молодого поколения. Молодежь охотно покупает подержанные и винтажные часы онлайн. В прошлом году страна экспортировала 14 миллионов аксессуаров. 10 лет назад этот показатель был заметно выше – 25 миллионов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 6 копеек, евро 3,56. За 100 российских дают 3,57 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 59 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 98 долларов 24 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 65%. Атмосферное давление 743 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабрика. Личная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
4: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для галочки.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Важно не найти смысл жизни, а не терять связь с ним.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в...

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко подписал указ о фондах и благотворительной деятельности в сферах здравоохранения. Документом закреплено определение благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, круг лиц, участвующих в ее организации и финансировании. Установлен порядок сбора денежных средств на оказание медицинской помощи и их целевого расходования. Распоряжение средствами, поступившими на благотворительные счета сверх лимита. Александр Лукашенко предложил руководителю компании «Интеррос» и «Норникель» более тесное сотрудничество с Беларусью. Накануне «БелАЗ» и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель – объединение усилий по развитию научного и технологического потенциала и создание горной техники нового поколения. «БелАЗ» и «Норникель» создают совместное предприятие для разработки и серийного производства подземной горной техники нового поколения. 6 тестовых самосвалов уже проходят испытания в Норильске. В Красноярском крае партнеры создали производственную площадку. В Беларуси изучают телевизионные привычки населения. Интервьюеры просят жителей городов и сельских населенных пунктов. Результаты исследования будут использованы для изучения телевизионной аудитории и формирования телевизионной панели. В Минске прошел съезд Белорусского Красного Креста. На повестке – стратегия на 2027-2031 годы, подведение итогов работы за прошедшие 5 лет, обновление миссии организации. Участники съезда рассмотрели и приняли поправки в устав. Зимнюю одежду для телят начали шить на Антопольской ватно-предельной фабрике. На такую идею специалистов натолкнула прошлая зима с аномальными морозами. Это позволит защитить животных от переохлаждения. В Бобруйске прошла республиканская общественно-политическая акция «Беларусь одиная». Спикеры большого разговора о единстве и будущем страны – молодые лидеры, активисты партий и общественных объединений. Они пообщались со сверстниками на понятном и доверительном языке, обсудили развитие государства и поделились личными историями. Подробнее на boberlife.by. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 65%. Атмосферное давление 743 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ир. Поехали!
1: Кроссовер Geely Atlas получил гибридную модификацию без возможности зарядки от электросети. Силовая установка сочетает 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 лошадиные силы и электродвигатель. Внешне он выделяется новыми бамперами, хромированной радиаторной решеткой и бордовым цветом кузова. Габариты не изменились. В салоне раздельные экраны, приборки и мультимедиа, панорамная крыша, проекционный дисплей и аудиосистема на 16 динамиков. Передние кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. А спереди ассистента водителя появился лидар.
0: Про машины для людей.
1: Легендарный Ferrari Enzo из коллекции Султана выставят на закрытые торги в конце сентября. Этот экземпляр уникален, он единственный в мире с черным матовым кузовом. Суперкар собрали в октябре 2004-го по спецзаказу, а его пробег за почти два десятилетия едва превысил 5763 километра. Автомобиль прошел восстановительные работы, которые обошлись в 110 тысяч евро. В 2024-м машине провели техобслуживание, заменили сцепление, топливные насосы и ряд компонентов двигателя. Под капотом 6-литровый атмосферный V12 мощностью 660 лошадиных сил. Ориентиром цены может служить другой редкий Enzo. Его продали более чем за 10 миллионов долларов при значительно большем пробеге.
0: Дай газу!
1: В Москве продают редкий Hummer H1 версии Альфа. Автомобиль сравнивают по стоимости с квартирой. Около 340 тысяч долларов. Внедорожник 2005 года выпуска – настоящая капсула времени. Он числится за единственным владельцем и сохранил заводское исполнение. Пробег машины всего 15 тысяч километров. Техническое состояние продавец называет идеальным. Под капотом 6,6-литровый дизельный двигатель на 305 лошадиных сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Версия Альфа выделяется усиленными шасси и тормозами, доработанным рулевым управлением и увеличенными топливными баками. Кузов-вагон в этой модификации выпустили ограниченной серией. Всего 417 экземпляров.
0: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера. Вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Максиму с родной отправляем солнечный привет, пишет Виктория Барматушкина. У нас все замечательно, хотим сказать, что к нам пришли Тимофей с Олей, очень рады их видеть. Все тебе посылают огромный привет, крепко-крепко обнимаем и целуем, скучаем. Твоя семья. Передаю теплый питерский привет моему любимому брату Роману. Завтра поеду с Максом к стоматологу. У меня все хорошо, готовлюсь к морю. Люблю и скучаю, сестра Настя. Передайте осенний привет любимому брату Дубовцу Дмитрию. У нас все хорошо, мы вышли на работу с Ксюшей. Начался новый учебный год. Сегодня Сергей вернулся из рейса. В выходные поедем в Слободу. Надеюсь, у тебя все хорошо. Люблю, обнимаю и жду. Твоя любимая сестра Оля. Всем доброго вечерочка, желает Светлана Дегтярева. В этот теплый вторник передаю привет братульке Шмат Евгеньевичу. Приветик словила и тебе отправила. Фото прилагаются. Желаю хорошего вечера, настроение всегда позитивного и спокойной ночи. Привет и также от дяди Вити и, конечно, семьи Вакули. Греемся весь день на площадке. Береги себя, всегда жду и очень скучаю. Обняла. Самый нежный и скучающий приветик Щемареву Диме. Извини, что так получилось. Безумно люблю и очень скучаю. И жду. Приветик сегодня получила, свой отправила. Полине сегодня сделали сюрприз. Сама расскажет. От детей большой привет, обнимашки и хорошего вечера. Сладких снов. Обожаю, целую и обнимаю. С любовью, жена. Привет, сын Сережа, дорогой, написала Лариса Блицко. Самый согревающий домашний приветик летит тебе в этот теплый сентябрьский вечерок. Пусть на сердце будет легко и тепло. Надеюсь, у тебя все складывается самым наилучшим образом. Но у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Тысяча обнимашек и приветиков от всех наших, отдельные от Даши, Паши и Ярослава. Передаю скучающий домашний приветик любименькому мужу, бабульщику Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Заюшка наш самый любимый, все у нас отлично, надеемся, и у тебя все хорошо. Все сделала, родной, жди приветик, дорогой, невозможно скрыть мои чувства к тебе. Судьба подарила мне прекрасного мужа, о таком мужчине мечтает каждая женщина. Мне выпало такое счастье, разве можно еще о чем-то мечтать? Люблю! Любовь к тебе стала для меня высшей и вечной ценностью. Люблю безмерно. Хорошего вечерочка, доброй ночи. Твоя любимая семья. Летит скучающий приветик к любименькому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. У меня нет возможности видеть тебя каждый день. Я не могу обнимать тебя, когда хочется. Я не могу проводить с тобой столько времени, сколько нужно мне, но ты всегда в моих мыслях. Каждую минуту, каждую секунду, каждый день. Люблю тебя, береги себя, хорошего вечера. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Скучаю и жду. Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
2: Здесь время течет сквозь пальцы, и колки идет снег. Здесь можно 100 лет.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте приветик от Кристины любимому Сергею Матышеву. Родной привет. Вчера, как обычно, проспала и не передала тебе привет. У меня все хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Береги свое здоровье. Переживаю. Очень люблю и очень скучаю. Жду встречи. Сладких снов, любимый. Передаю скучающий приветик моему мужу Мицкевичу Александру, пишет Алена. Доехала хорошо, в три была уже дома. За веснушки передала, ждет вечера, уже очень скучаю и люблю. Твоя Аленка. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, приветик улетел, лови, мы ждем с дочей нашего англичанина и домой. До завтра, родной, любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаем солнечный привет к нашему родному человеку Людвикевичу Александру. Какими бы тяжелыми ни были обстоятельства, помни, ты не один. У тебя есть люди, которые любят тебя, переживают и с нетерпением ждут домой. Пусть эта мысль всегда согревает тебя, и мы надеемся, она придаст тебе сил. Хорошего вечера, твои родные! Передай те самые теплые домашние приветики к нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. У нас все отлично, очень сильно скучаем и ждем. Улыбнись, пусть у тебя будет хорошее настроение. Крепко целуем, обнимаем. Кирилл и Алина передают привет. Твои родители. Папулечка, поздравляю тебя с днем рождения, любимого сыночка. Жду тебя и люблю. Твой Мишаня. Теплый привет вторника летит нашему родному Аристарху Грюховскому, пишет Наталья. Пусть эта неделя согреет позитивом и душевным теплом. Мы любим тебя и ждем. Обнимаем нашими сердцами. Мы всегда рядом. Все-все-все передают огромные приветы с пожеланием крепкого здоровья и молодцоватого настроения. Привет любимому брату Саше летит из солнечного Гомеля от сестры, пишет Катерина Дриневская. Желаю прекрасного настроения и тепла в душе. Пусть тебя оберегает ангел-хранитель. У меня все хорошо. Отдыхаю после рабочего дня. Навожу потихонечку уют дома. Обнимаю, Саня. Люблю и очень скучаю. Ты мой самый лучший братик. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый, я у бабули, у нас у нее все хорошо, любит, скучает и ждет домой. И я тебя очень-очень сильно люблю, скучаю, хочу к тебе. Крепко обнимаю, расцеловываю, береги себя для меня, ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Любимому мужу Гордюку Димке посылаем привет, обнимашки и горячие поцелуи, пишет Тина Ковзель. У нас все в штатном режиме, были на даче, погода просто чудесная, можно сказать, даже летняя. Папу вроде готовят на выписку, настроение бодрое, передал от тебя приветик. Титову 17-го улетают в Египет, будем волноваться. Викторовичу посылают привет, а я свои поцелуи, держись, родной, время летит быстро. Твоя... Передаю привет любимому мужу Самульцеву Диме, пишет Татьяна Гаврилович. Солнышко, жду тебя утром, если есть новости. Хорошего вечера. Целую. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, написала Мария. У меня все хорошо, отлично, доехала хорошо. Дети счастливы, что вернулись домой. Максим пищал от радости на весь садик, и ты не грусти. Береги себя. Целуем, обнимаем. Твоя семья Маша, Даник и Максик. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.

0: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Шалом. Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Сердечный, любящий приветик летит дорогому, любимому сыночку Александру. Сыночек, уютного, хорошего тебе вечера и сладких снов, тепла и гармонии в душе. Очень сильно любим и ждем с нетерпением. Ты, главное, береги себя, все обязательно будет хорошо. Обнимаем крепко и посылаем 1000 поцелуйчиков. Храни тебя Господь! Передаю привет любимому Хайдару от его любимки Алины. Очень сильно люблю и скучаю, мой дорогой львеночек. Обнимаю и целую. Сегодня была на тренировке, качали ноги, очень устала. Береги себя. Хорошего настроения и прекрасного вечера. Передаю любящий привет к моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, отправляю тебе мои поцелуйчики, обнимашки и кусочек моего тепла, чтобы даже на расстоянии ты чувствовал, что я рядом. Ни за что не переживай, все будет хорошо, я узнавала. А я жду тебя, люблю и очень скучаю. Твоя Мася. Любящий приветик передаю любимому мужу и папочке, ну-ка, Александру, написала Елена. У нас все хорошо, завтра мне на работу, в субботу после обеда прибудем, не переживай, все будет хорошо. Крепко обнимаем, очень любим и ждем. Твоя семья. Пламенный приветик из Гомеля летит для Ромашки от младшей сестрички Любашки. Хочу поделиться новостями. У нас все хорошо, сегодня был насыщенный день. Успела побегать по делам, зайти на ксерокс. И еще в одно место прямо сейчас с Надькой прогуливаемся по озеру. Вчера поздравила Аньку с днем рождения. У Дианочки тоже все хорошо. Еще директор вчера предложила мне работу на зиму. Так что жизнь бьет ключом. И все складывается наилучшим образом. Надеюсь, у тебя тоже все отлично. Хорошего вечера. Обнимаю до хруста костей. Люблю и очень жду. Летит любящий, безумно скучающий приветик к любименькому мужу Димульке Арсеньеву, написала Виктория. Вчера приветик проспала, немного затемпературила. Сегодня на работе, а приветик отправлю завтра. Поеду завтра утром после работы маму поздравлять. Подарок повезу. Люблю очень-очень. С нетерпением жду встречи. Целую горячо, обнимаю нежно. Твоя любимая жена. Передаю привет самому любимому мужу Нуфринка Сергею, написала Оксана. Бысенок, все у нас хорошо, у Мильки сейчас тренировка на льду, я работаю. Каждый день расписан, завтра пойдем прививку ставить, мы очень сильно скучаем. Очень тебя не хватает, любим и крепко обнимаем нашего любимого бусенка. Твои любимые девочки. Домашний солнечный и теплый привет летит родному Гакевичу Александру, пишет Юлия. У нас все нормально, еду домой после массажа. Желаю хорошего вечера, сладко целую и крепко обнимаю. Держись, крепись, прорвемся! Передаю приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, мы уже дома немного отдохнем и за уроки. Сегодня забрала твой приветик, работала на базе. Хорошего вечера, я очень сильно тебя люблю. Крепко обнимаю, скучаю и целую. Твоя жена. Еще раз напомню, друзья, ваше осеннее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.
1: Сделано.

0: Шалом.
1: И вновь уютного, замечательного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм вторника. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Берег неба целует прибой, каждой каплей тебя отражая. Самоцветами звезды играют. Я с тобой, я с тобой, я с тобой. В лунной неге тепло янтаря чуть касается трепетной сказкой. Губы шепчут в неистовой ласке. Я твоя, я твоя, я твоя. Робкой бабочкой к страсти огню не боюсь.

наслаждаюсь, взлет, взлетаю. На ладонях снежинками таю и люблю, я люблю, я люблю. По жемчужинке нежность твою в ожерелье любви собираю. Льется музыка счастья хмельная, я с тобой, я твоя, я люблю. Твое солнышко. Передайте привет нашему дорогому Карпову Вадиму. У нас все хорошо, погрузились в учебу. Сестренка уже старшеклассница. Мы скучаем, обнимаем и любим тебя, твоя крестная и ее семья. Скучающий привет летит мужу Митьку Евгению. Хочу сделать самое искреннее признание в любви. Ты наполняешь мою жизнь невероятным светом и теплом. Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне тебя. Безумно люблю. Береги себя. Твоя Анастасия Васильевна. Барматова Алексея, поздравляю с днем рождения сына. Знаю, ты очень хотел сам поздравить, но не было такой возможности. Сынок все понимает, радуется новому телефону и очень скучает по тебе. Якутяночка, все за тебя передала. Любим и ждем. Передаю привет Виталию Ловцову. Как ты, любимый? Жду приветик. Море теплое, но одинокое. Я скучаю, очень тебя люблю. Твоя Яна Сергеевна. Привет мужу Александру Мельто. Саша, завтра жду утром, как обычно, 11:12. Обнимаю крепко, Маша и Санечка. Пламенный привет передайте, пожалуйста, моему любимому братику Барматову Алексею. Я в отпуске, сегодня иду на родительское собрание в школу. Тебя любим и скучаем, твои роднули из Слонима. Передаю приветик от всей семьи Кириленко Никите. Как ты, дорогой? Ждем приветика. Еще минутка, когда услышимся. Безумно все соскучились по тебе. Надеюсь, все хорошо. С наступающим днем рождения, дорогой. Пусть все мечты сбудутся. Мы любим тебя. Твоя семейка Кириленко. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире. Включайся.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Шалом. 19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передают приветик Ярошевичу Пашке и уже на Катя и сын Вовка. У нас все хорошо, гуляем вместе с Лерой на улице. Наслаждаемся погодой, остальные на даче. Очень скучаем и сильно любим. Самое сладкое радио. Передайте привет моему сыночку Аристарху. Родной, спасибо за приветик. Сегодня получила свой отправила. У нас все хорошо, не хватает только тебя. Я люблю тебя и обнимаю до хрустяшек. Доброй и легкой недели и тепла. Я всегда рядом. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным, уютным сентябрьским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Но пока послушаем Гюнеш с треком «Чувства», далее Ханна и ее трек «Зеркало». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Включимся.

Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

0: Сделано в Беларуси.
1: Убиваю сам, ведь уже не спросишь больше, где ты там пропал. День на минималах, в голове туманно.

0: Zed. Зефир. Радио
1: Зефир. Впади в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

Одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло. Ночь, как коробок. Еще много спичек.

Этот воздух охватывает густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух охватывает густой. Это летнее

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Вечерний зефир.
1: До тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.